stop. Oh, я не сносит дронка, дед Голс оп. Истина голова бепл тафла балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oe blauw.